0: Сегодня я ел пирог, я ел блины, я пил квас, я пил черный чай, я ел суши, я ел чили, я ел панерозопные суши, я ел...
1: Я пил масло и черный чай.
0: Хорошо. Там я ел сыр, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... Я ел крузеры, шоколад, и я ел
2: мабуджинсе.
0: Нет, это была шутка.
3: Что? Смотрите, я попугай. Медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
3: Медведь.
4: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.